Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может увидеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

мгновение или ветровой не разберу. Совсем как там, да, боюсь. А вот и церковь, и толпа, и свечи, и ходи.